Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Кто заботится обо мне? Беги, беги! Исав был настолько обозлен на своего брата Якова, что решил его убить. Исав подумал: «Скоро умрет мой отец». И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни, плача по отцу моему, и я убью Иакова, брата моего». Чтобы спастись Иакову, пришлось бежать из дому. Подумай об этом. Иакову было страшно, и ему пришлось бежать. А что страшит тебя? Помни, будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. Псалом 9:10. Иаков пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял он один из камней того места и положил себе в изголовье и лег на том месте. Подумай об этом. Иаков был совсем один, и не было места, где он мог бы переночевать в безопасности. Когда ты чувствуешь себя одиноким, то помни, что Бог сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. Иаков, когда уснул, во сне он увидел: вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И Бог сказал: «Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту землю. Ты не одинок». Подумайте, Бог сказал Иакову, что он будет с ним. А кто заботится о тебе? Помни, когда приходят такие мысли или сомнения, что никто не заботится о тебе, то помни, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Иаков проснулся и пообещал: «Если Бог будет со мной и защитит меня, куда бы я ни шел, и если Бог даст мне еду и одежду, и если я с миром возвращусь в дом отца моего, то Господь будет моим Богом». Подумай об этом. Иаков хотел, чтобы Бог позаботился о нем. А какую помощь от Бога хотел бы ты? Если тебе тоже нужна помощь Божья, его спасение, то помни: Бог – спасение и сила наша, вечная помощь в несчастьях. Иаков поселился на новой земле, и Бог заботился о нем. И вот Господь сказал Иакову: «Возврати землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою», – пообещал Бог. На обратном пути Иаков возвал к Богу: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матерей с детьми». Подумай только, Иакову было страшно, и он попросил у Бога помощи. Ты можешь говорить с Богом точно так же, как Иаков. И помни: Господь мне помощник, и не убоюсь. И вот Иаков идет и услышал, что Исав вышел ему навстречу. Ты помнишь, в начале нашего рассказа я рассказала, что Иакову пришлось бежать от Исава, потому что Исав был очень зол на Иакова. И вот он услышал, что Исав вышел ему навстречу. Иаков не знал, зол ли он еще, убьет ли он его, и это он предал Богу.
Ночью он молился и просил Бога, чтобы тот сохранил его и детей. Побежал, и вот встреча состоялась. Побежал Исавке Иакову навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. Подумай только, Бог исполнил обещание, обеспечил Иакову безопасность. Бог всегда будет и с тобой. Помни, Он обещал, мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Что бы ни случилось, Бог позаботится о тебе. Он обещал, что никогда не покинет тебя. Ты можешь доверять Ему. Бог заботится о тебе. Когда Иакову было страшно, он обращался к Богу. Ты тоже можешь обратиться к Нему. Он услышит тебя и будет говорить с тобой. Этот рассказ взят из Библии. В ней ты можешь прочесть о том, как Бог любит всех, кто к Нему обращается. И помни, Бог сказал: «Я с тобой сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь». Бытие 28:15. И как Бог исполнил все свои слова, все свои обещания, которые Он давал Иакову, так Он и исполнит и это обещание, которое Он говорил сегодня тебе. «Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь».

0: Автобус опаздывал. Веня нетерпеливо переминался с ноги на ногу, вдыхая морозный воздух. Маленькое зимнее солнце, поднявшееся над поселком ближе к обеду, нисколько не согревало. Недавняя метель укрыла все белым толстым покрывалом. И пока только главные дороги были расчищены. Веня грустно вздохнул. Сейчас бы с санками на горку. Так много снега в их местности выпадало нечасто. В основном зимы были дождливые и грязные. Но в те редкие дни, когда сугробы прятали землю, Венин папа собирал детей и вел на окраину поселка. Там, среди холмов, он катался с ними на санках. Но папы уже давно не было дома. Он на несколько месяцев уехал на благовестие. Мама и старший брат сегодня трудились в доме молитвы, готовились к Рождеству. Сестренка и двое братишек были дома, с бабушкой. Веня подумал, что сегодня папа обязательно отложил бы все свои дела и пошел бы с ними кататься. Мальчик скучал по нему и с нетерпением ждал его возвращения. Но папа приедет только через 2 недели, а снег лежит пушистым одеялом, увлекая мысли мальчика горкам и санкам. Еще на пути к остановке Веня встретил одноклассников Артура и Сашу. Мальчики шли испытывать новые санки, которые смастерил Артуру его отец. Увидев Веню, они позвали его с собой. В ожидании автобуса он решил, что быстро выполнит поручение мамы, а потом побежит кататься с ребятами. Наконец показался автобус. Веня снял перчатку и опустил руку в карман. Там лежали деньги. Их нужно было передать дяде Володе, который ехал этим маршрутом в город. Лениво подъехав к остановке и зашипев открывшимися дверями, автобус замер. Вышло несколько человек, за которыми показался дядя Володя. Он улыбнулся племяннику и, подмигнув, протянул руку. «Ждешь? Молодец! Давай быстрее!» Взяв деньги, дядя Володя добавил. «Звонила мама, попросила, чтобы ты сразу шел домой. Понял? Сразу домой!» Улыбка начала медленно сползать с лица Вени, когда он услышал эти слова. Ему сейчас очень захотелось, чтобы дверь захлопнулась, и дядя Володя скрылся в автобусе, не получив от него ответа. Но водитель явно не торопился, и вопрос прозвучал опять. «Веня, ты понял? Сразу домой!» — мама сказала. «Понятно?» Мальчик нехотя кивнул. Автобус уехал. Веня растерянно продолжал смотреть ему вслед, пытаясь понять, зачем ему именно сейчас нужно идти домой? Что он там будет делать? Бабушке его помощь совершенно не нужна. Все работы по хозяйству сделаны. А погода так и манила на горки вслед за Артуром и Сашей. Ах, если бы дядь Володя хотя бы на несколько минут забыл мамину просьбу! С досадой думал Веня. Можно было бы смело идти на горку. А теперь? Что делать теперь? Мороз продолжал щипать его за нос и щеки. А он все стоял в нерешительности. Немного поколебавшись, Веня нашел компромисс. 1/2 часа покататься, а потом домой. Приняв это решение, он поспешил к желанному месту. Санки у Артура были отличные. На них можно было кататься даже втроем. Ребята с радостью приняли Веню в свою компанию и продолжали испытания санок. Сначала они спускались по одному, по двое, а после все вместе. Снег набивался за шиворот, в рукава, попадал в рот, но разгоряченных ребят это только подзадоривало. Они неслись вниз, крича от восторга, и, пыхтя, вновь поднимались по крутому склону холма. Веня уже не наблюдал времени. Вернее, он перестал за ним следить, когда почувствовал, что прошло больше часа. Однако азарт игры не смог совершенно заглушить в нем чувство ответственности. Смутное ощущение вины постоянно скользило в сознании, а вместе с ним и неопределенное предчувствие наказания. Не того, которое последует от мамы, но какого-то другого, большего. Какого именно, он не знал. Это тревожное чувство понемногу усиливалось. Оно не позволяло ему совершенно отдаться игре, насладиться остротой быстрого спуска. Но Веня продолжал кататься, пытаясь отодвинуть свои тревоги. Когда малая горка была полностью изъезжена, Артур предложил прокатиться на большой. Она находилась рядом, и спуск ее уходил во враг, поросший деревьями. Ехать на санках предстояло по склону с трамплинами между стволами крепких дубов. Саше эта затея показалась интересней первой, а Веня вновь заволновался. Ему вдруг показалось, что именно этот овраг принесет какое-то наказание, что именно там его подстерегает расплата за непослушание. Мальчики поспешили в сторону новой горки, и Веня неуверенно поплелся за ними. С вершины другого холма ребятам открылась прекрасная картина. Снежный покров серебрил деревья, а кустарники терялись среди сугробов. Этот спуск был более крутым и продолжительным. Уже накатанная кем-то дорожка уходила вниз и заканчивалась небольшим оврагом, служившим вместо трамплина. Веня вспомнил, как они с папой однажды попробовали здесь кататься, но после папа решил перейти на другое, более безопасное место. «Сначала я попробую спуститься сам», — сказал Артур. Веня с замиранием смотрел, как с нарастающей скоростью санки понеслись вниз. Восторженный крик Артура эхом раскатился между склонами и утонул в густой массе деревьев. У самого края оврага санки, разогнавшись до невероятной скорости, оторвались от земли и, перелетев приямок, приземлились на снег, уже сбавляя скорость. Возвращался Артур намного дольше, чем спускался. Поднимаясь в гору и выдыхая клубы пара в морозный воздух, он тащил за собой большие санки. Наконец Артур подошел к товарищам. Усталый и взъерошенный, раскрасневшийся, но с восторженными глазами.
1: «Вы это видели?»
0: — прохрипел он, тяжело переводя дыхание.
1: «Это вещь! Это слов нет! Видали, как я через яму, а?»
0: Спуск Артура действительно был потрясающим, и Веня вместе с Сашей согласно кивнули.
1: «Теперь все вместе!»
0: — отдышавшись, уже четче скомандовал Артур. Саша спорить не стал, а Веня заколебался. Предчувствие надвигающейся беды держало его на месте. Холодный зимний овраг, казалось, таил в себе возмездие.
1: «Садись! Чего уставился?»
0: — выпалил Артур после того, как Саша сел за ним.
1: «Или струсил?»
0: Веня еще мгновение колебался, потом все-таки нерешительно сел за Сашей. Вцепившись в санки, он зажмурил глаза и, когда почувствовал, что они тронулись, начал про себя молиться. «Господи, прости! Господи, помоги не разбиться!» Открыв глаза, Веня с замирающим сердцем наблюдал, как по сторонам замелькали кустарники и стволы деревьев. Санки то отрывались от земли, то, вновь касаясь снега, продолжали скользить с нарастающей скоростью. Морозный ветер хлестал по разгоряченному лицу, выбивая слезы из глаз. Веня еще крепче вцепился в санки, стараясь удержаться и не вылететь на очередной кочке. Стало страшно, и потому, как стихли восторженные возгласы друзей, он понял, что они тоже испугались. Втроем они молча неслись по накатанной колее, держась за санки. В том месте, где колея немного поворачивала в сторону, нагруженные санки не смогли повернуть и, пробив нетронутый сугроб, помчались по прямой к той части оврага, где было глубже и шире. Веня не успел увидеть опасность, он только понял, что двигаются они не туда, куда надо. Санки почему-то резко взмыли вверх, наклонились в бок, и он, оторвавшись от них, кубарем покатился по снегу. Перестав кувыркаться, Веня некоторое время не двигался. Сначала он даже не мог понять, на чем лежит, на животе или на спине. Единственное, о чем он думал, это о том, что наказание его постигло. «Руки сломаны, а может, даже ноги», — мелькали мысли в его голове. «Из-за меня и мальчики пострадали. Почему я сразу не пошел домой? Как же меня понесут?» И тут Веня услышал голос Артура.
1: «Эй, ребята, вы где?»
2: «Я тут»,
0: — почти над ухом раздалось хрипение Саши.
1: «Венька, а ты чего развалился?»
0: Только теперь Веня открыл глаза и увидел стоящего рядом друга. Саша был больше похож на снеговика, без шапки, с бледным лицом. За его спиной, отряхивая снег, стоял взъерошенный Артур в таком же состоянии. «Ты живой?» — испуганно произнес он, подходя к лежащему товарищу. В ответ Веня сначала захрипел, а после выдавил.
2: «Ага,
0: живой. Только, наверное, все поломал.
3: Что все?
0: В голосе Артура зазвучала тревога, и он склонился над лежащим Веней.
3: Все.
0: И руки, и ноги, и ребра.
3: А откуда ты знаешь?
0: Вставил Саша, подойдя поближе.
3: «Так, думаю»,
0: — протянул Веня и попробовал приподняться. К его удивлению, и руки, и ноги подчинились. Он медленно перевернулся на живот, а после, встав на четвереньки, поднялся.
3: «Ха-ха!» — засмеялся Артур. «Сломал! Язык бы себе сломал! Напугал меня до смерти! Ты и повернуться бы не смог, если бы сломал!»
0: Ощупывая себя, Веня с удивлением осознавал, что он не наказан. Руки и ноги целые, ничего не болит, только новая куртка оказалась разорванной. К счастью, никто не пострадал, а вот санки развалились. Но Артура это не расстроило. Он сказал, что папа устранит поломку, и скоро вновь можно будет кататься. Только по одному, а не всем вместе. Они поволокли развалившиеся санки в гору, так как другой дороги вернуться домой не было. Саша с Артуром шли без шапок. Веня пробирался по сугробам в разодранной куртке. Всю дорогу он размышлял о случившемся. Как понимать эту ситуацию? Как наказание? Но разодранная куртка не казалась ему справедливым воздаянием. Чем ближе они подходили к поселку, тем больше Вене хотелось попасть домой. Прошло уже несколько часов их катания на санках. Солнце приблизилось к горизонту. Мороз крепчал и пробирался сквозь промокшую одежду к телу. Хотелось согреться и отдохнуть. Недалеко от Вениной улицы Артур и Саша повернули к себе, а Веня одиноко побрел к дому. Вдалеке мелькнул микроавтобус.
3: «Как у нас», — подумал он.
0: «Только наш сейчас далеко, папа на нем где-то ездит». У самой калитки Веня обратил внимание на следы от машины и понял, что кто-то приезжал. Во двор он вошел украдкой, как нашкодивший кот, низко опустив голову. В окнах горел свет, и было видно, как мама с бабушкой о чем-то оживленно переговариваются. Собака, не узнав хозяина, залаяла. Дверь открылась, и в свете, брызнувшем из коридора, Веня увидел столпившихся на пороге братьев и сестричку. За ними показалась мама. Все смотрели на него как-то грустно и в то же время укоризненно.
2: «Я на горке с Артуром и Сашей был».
0: «Знаю. Мне бабушка Артура сказала. Она видела, как ты догонял мальчиков», — ответила мама. Веня еще ниже опустил голову. Он старался подойти к порогу так, чтобы мама не заметила дыру на куртке. Но тут младший братишка похвалился.
3: «А мы с папой катались».
4: «Да, с папой. Он только что уехал», — затараторил другой. «Он санки к машине привязывал и всех нас катал. Долго катал».
0: Веня, как вкопанный, остановился у порога.
2: Широко раскрытым ртом он смотрел на сестру и братьев, заблестевшими от слез глазами. А младшие наперебой рассказывали о подарках и прочих радостных деталях неожиданного посещения папы.
0: «Веня», — вставила мама, — «папа сегодня позвонил, сказал, что заедет. Я специально передала через дядю Володю сказать, чтобы ты шел домой. Папа так хотел поговорить с тобой. Он долго ждал, надеялся, что ты вот-вот придешь». Слушать дальше Веня уже не мог. При мысли о том, что папа его ждал, хотел увидеть, у него по щекам покатились слезы. Он сорвался с места и, проскочив в дом, побежал в свою комнату. Бросившись на кровать, он заплакал еще сильнее. Утнувшись в подушку, мальчик начал крутить головой, словно не желая соглашаться с произошедшим, и повторяя: «Нет, нет, неправда, не может быть!»
2: В мыслях рисовалась грустная картина. Отец стоит на пороге и всматривается в сумерки. Время уходит, а Вени все нет. Отец печально опускает голову и в окружении семьи совершает молитву на дорогу. Сидя в машине, он еще раз бросает грустный взгляд в пустынную даль улицы, заводит двигатель и отправляется в путь.
0: «Почему я сразу не пошел домой?» — укорял себя Веня.
4: Почему не послушал маму? Променял встречу с папой на катание. Папа специально приехал нас увидеть. А я...
2: Дальше он просто плакал. В комнату вошла мама. Некоторое время она стояла молча, потом присела рядом и, положив руку ему на голову, заговорила. «Если честно, то мне хотелось тебя наказать за то, что ты не пришел сразу, как я говорила. Ведь папа специально заехал, чтобы увидеть нас». При этих словах Веня заплакал еще сильнее. «Но подумав, я поняла, что ты сам себя уже наказал. Папа так хорошо провел время с нами, а ты это пропустил. Жаль, конечно».
4: «Если бы я знал, я бы сразу домой пошел!» — прерывисто прохрипел Веня, размазывая ладонями слезы. После короткой паузы он добавил: «Мне легче было бы перенести наказание от тебя, чем лишиться встречи с папой».
2: «Знаю, но помочь ничем не могу. Папа приедет только через 2 недели. Потерпи. Тогда и прощения попросишь. А для себя усвой урок. Нужно быть послушным. Ведь это не так сложно, правда?»
4: Веня молча кивнул. В этот вечер, молясь со всеми, он каялся за непослушание и просил у Господа помощи всегда слушаться родителей.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к изучению второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею. Вторая глава этого произведения поистине великолепна. В этих стихах мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания обязанностей и действий каждого верующего. Апостол описывает все то, что должно все в большей и большей степени находить свое выражение в нашей жизни по мере того, как мы подходим к концу времен. Давайте прочтем первый стих, где Павел использует свой первый образ. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Павел начинает с первого образа, образа сына. Тимофей не являлся сыном Павла в буквальном, земном значении этого понятия, но он был для апостола его духовным сыном в том смысле, что именно благодаря служению Павла этот молодой человек обратился ко Христу. Дитя Божье вступает в Божью семью посредством своей веры во Христа. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек», писал апостол Петр в 23 стихе 1 главы своего первого послания. Тимофей принадлежал к семье Бога и являлся чадом Бога. И именно вследствие этого Павел говорит ему: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Мне самому очень нравится это выражение «укрепляйся в благодати». Друзья мои, если вы считаете, что можете крепко сжать зубы и жить христианской жизнью самостоятельно, рассчитывая на собственные силы, вы прямой дорогой движетесь к колоссальному разочарованию. Если вы думаете, что сможете следовать каким-то правилам или каким-то заумным методикам, которые сделают вас зрелым христианином, то вы попали в искусно расставленную ловушку законничества. Сам Павел никогда не давал никаких строгих правил для христианской жизни. Да и Слово Божье не навязывает нам никаких правил, которые бы указывали Божьему чаду, как ему следует жить. Мы все были спасены по благодати. И теперь мы должны жить по Божьей благодати. А также мы должны быть сильны в этой благодати. Позвольте мне привести вам пример из моего собственного детства. Из-за своей работы мой отец был вынужден много путешествовать, и на время своего отсутствия он всегда устанавливал для меня какие-то правила. Некоторые из его правил я соблюдал. Например, он поручал мне рубить дрова для дома, и мне самому очень нравилась эта работа. Однажды нам пришлось жить в таком месте, где было очень много деревьев, и я получал колоссальное удовольствие от того, что, казалось бы, нелегким трудом. Но мой отец устанавливал и другие правила, которые мне, откровенно говоря, совершенно не нравились. Мне стыдно в этом признаться, но одним из его правил было то, что я обязан был посещать воскресную школу. Интересно, что сам отец никогда не ходил в церковь, но зато всегда заставлял это делать меня. Как бы там ни было, когда отец уезжал из дома, я обычно пренебрегал этим правилом. И вот однажды я удил рыбу воскресным утром, когда отец внезапно вернулся домой и нашел меня за этим занятием. Я только что вытащил из ручья какую-то рыбешку, как вдруг, повернувшись, увидел своего отца. Он спросил меня, повезло ли мне с уловом. Но я думаю, что его вопрос таил в себе оттенок двусмысленности, поскольку мы оба понимали, что ни о какой удаче не могла идти речь, если я был пойман, так сказать, на месте преступления. Я не замедлил попросить у отца извинения за свое непослушание, выразив полное раскаяние. Отец был снисходителен ко мне и даже подарил специально приготовленный для меня подарок.
То есть я воспользовался его добрым сердцем и тем фактом, что являюсь его сыном. Мой отец трагически погиб, когда мне было 14 лет. Однако теперь у меня есть небесный отец, и я нередко прибегаю к его благодати. Когда дела у меня не ладятся, я обращаюсь к нему. А если мне случается упасть, я уже не убегаю от него, как делал это в прошлом. Я обнаружил, что когда я отдаляюсь от него, все удары, которые он обрушивает на меня, причиняют гораздо больше страданий. Поэтому я не хочу оказаться на таком расстоянии от него, когда эти удары будут попросту непереносимы. Я стараюсь подойти к нему как можно ближе. И чем ближе я подхожу, тем менее болезненным все это становится. Я, как христианин, являюсь сыном своего небесного Отца. И это поистине потрясающий образ. Когда я слышу, как некоторые христиане с гордостью говорят, что они не делают того или не делают этого, а также следуют набору определенных правил, я незамедлительно вижу, что эти люди знают о благодати Бога очень мало. Они пытаются жить христианской жизнью, опираясь на свои собственные силы. Однако Павел говорит: «Будьте сильны в благодати Христом Иисусом». Теперь давайте прочтем второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павел был серьезно озабочен будущим и задавался теми же самыми вопросами, которые мучают многих служителей, подходящих к завершению своего служения. Многие пасторы спрашивают себя, найдутся ли люди, которые будут проповедовать и преподавать Слово Бога после них. И порой мы, подобно ветхозаветному пророку Илии, обращаемся к Богу с такими словами: «Господи, остался я один». Но, как я не раз убеждался, эти слова не соответствуют действительности. Я был свидетелем того, что во многих городах Господь подготовил себе молодых проповедников, твердо стоящих за дело Бога. Тем не менее, это являлось поводом для искренней озабоченности у служителей, принадлежащих к более пожилому поколению. Этих служителей заботит, найдутся ли молодые люди, которые останутся верны преподаванию Божьего Слова. Поэтому Павел увещевает Тимофея, чтобы тот верно передал другим все то, чему он сам был научен, передав эти знания верным людям, которые были бы способны и других научить. А Бог, в свою очередь, тоже пошлет нам людей, владеющих даром учения. Именно так Он действует сегодня. Как Божьи дети, мы должны родить о делах своего Отца. Сам Господь Иисус еще в детском возрасте говорил: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Что ж, я стал Божьим Сыном не так, как Господь Иисус, ибо я стал Его чадом через веру во Христа. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, читаем мы в Евангелии от Иоанна в 12 стихе 1 главы. И теперь, когда я стал Божьим Сыном, мне уже не безразличны дела моего Отца. Кстати сказать, интересуетесь ли вы делами своего небесного Отца? Ибо этим основным делом является донесение до людей Божьего Слова. Но мы должны сознавать, что, как Его сыновья, мы нуждаемся в Божьей благодати для того, чтобы совершать дело Бога, равно как и во всех остальных аспектах нашей жизни. Иногда человек оказывается разочарован самим собой. И если это так, значит, он верил в самого себя, а делать это ему не следовало. Видимо,

что истинный христианин является воином. А в каких аспектах Божье дитя является воином? В последней главе послания к Ефесянам нам рассказывается о том, что любой верующий участвует в духовной битве и что он должен облечься во всеоружие Божие. Павел говорит ефесским христианам в 12 и 13 стихах 6 главы своего послания к ним: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». «Никакой воин не связывает себя делами житейскими», — говорит Павел. Друзья мои, представьте себе солдата, который посреди битвы подходит к своему командиру и заявляет, что ему срочно нужно отлучиться по семейным делам и что он не сможет вернуться к вечернему сражению. В военной обстановке о подобном даже трудно помыслить. Но, к сожалению, очень многие христиане пытаются участвовать в христианской битве именно таким образом. Воин должен разобраться со своими приоритетами. Он находится здесь, чтобы претерпевать трудности, страдания и невзгоды, как страдал сам Павел. Некоторые христиане истолковывают данный стих как указание, что христианин не должен жениться. Однако нет. Апостол пишет здесь вовсе не о безбрачии. Апостол лишь говорит о том, что порой человек настолько поглощен этим миром и мирской суетой, что оказывается попросту не способен жить христианской жизнью. Позвольте мне привести вам один пример. Это было, когда я еще нес пасторское служение в одной маленькой церкви. Однажды утром в понедельник мне позвонила одна женщина и попросила уделить ей несколько минут. Она сказала, что накануне в церкви, когда я призывал людей выйти перед всей общиной и принять Христа, она приняла Господа, однако не решилась выйти вперед. А причина этого было то, что ее недавно скончавшийся муж владел магазином по продаже алкоголя и оставил ей этот магазин в наследство. И теперь эта женщина решилась позвонить мне, спрашивая, вправе ли она, будучи христианкой, владеть таким заведением. Она даже спросила меня, не следует ли ей взять что-то тяжелое и перебить все бутылки. Не знаю, что сказали бы вы на моем месте, но я сказал ей, что идти и бить бутылки ни в коем случае не следует. Ведь даже сделав это, она не сумела бы разрешить проблему алкоголизма в нашем обществе. И кроме того, этот магазин являлся ее единственным источником дохода. Поэтому для нее правильнее всего было бы продать его и просто оставить эту сферу деятельности. Именно таким образом мы можем избежать связывания себя делами этого мира. Сын Бога должен понимать, что он является воином. Мы должны сознавать, что христианская жизнь — это вовсе не детская площадка, а настоящее поле сражения. Это поле битвы, на котором одерживаются победы, но также случаются и поражения, ибо идет духовная брань. В следующем стихе Павел обращается еще к одному образу. Прочтем 5 стих. «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Здесь Павел сравнивает христианина со спортсменом. Слово «подвизаться» относится к участию в каком-то спортивном состязании. Спортсмен хочет одержать победу и делает все, что в его силах, чтобы стать победителем. И здесь апостол Павел говорит о христианской жизни как о спортивном забеге. Точно так же он пишет и в 14 стихе 3 главы послания к филиппийцам. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе».

Павла было пройти лежащую перед ним дистанцию таким образом, чтобы тот, кто ожидал его в конце этой дистанции, то есть Господь Иисус Христос, смог бы наградить его и сказать ему: «Хорошо, добрый и верный раб». Всякий, называющий себя чадом Божьим, должен подвязаться. Бог предназначил своих детей к победе в этом жизненном и духовном состязании, и каждое Божье дитя должно сознавать этот факт. Однако человек должен законно подвязаться. Это значит, что верующий обязан играть по правилам. Для христианина, живущего христианской жизнью, не должно быть компромиссов. Забудьте всевозможные хитрые уловки, которые сводят христианство к краткому перечню каких-то правил и требований. Бог дал нам 66 книг Библии, и каждая из них чрезвычайно важна. Требуется именно вся эта совокупная картина, чтобы мы могли охватить разумом и Слово Всевышнего Бога. Мы должны изучать всю Библию. Участвующий в забеге спортсмен не может срезать углы стадиона, а в футбольном матче игрок не вправе нарушать заведенные правила ради получения результата. Также и человек, являющийся Божьим чадом, он обязан следовать законам Бога. Если вы хотите победить, вы не вправе допускать какие-то компромиссы и в чем-то поступаться данными вам правилами. В 6 стихе этой главы мы находим еще один образ, который используется здесь в отношении верующего. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Четвертый образ, который использует здесь Павел, это образ земледельца или крестьянина, то есть человека, который возделывает свое поле и сеет семя слова Бога. Сегодня мы очень часто слышим слова о том, что нужно сложить снопы к ногам Иисуса. Я очень надеюсь, что мы сумеем принести ему хотя бы что-то. Однако, когда говорится о снопах, это предполагает, что нужно предварительно возделать почву и посеять в поле семя. Ибо только в этом случае мы можем говорить о возможности сбора урожая. Именно по этой причине я не рвусь к сотрудничеству с различными крупными миссионерскими организациями, которые заявляют о своем намерении обратить своей евангелизацией весь этот мир. У меня есть уверенность, что слово Бога должно сеять. И я верю, что необходимо посеять все слово, чтобы можно было задумываться об урожае. Далее прочтем стихи с 7 по 10. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою». Друзья мои, если вы будете стоять за Слово Бога, вы можете столкнуться с трудностями и неприятностями. Сам Павел претерпевал страдания как злодей, даже до уз. То есть за проповедь Слова Бога апостол оказался в темнице. Но для Слова Божия нет уз. И хотя сам Павел находился в узах, Слово Бога по-прежнему распространялось по римскому миру. И даже несмотря на то, что на римском престоле находился сумасшедший император, диктатор из диктаторов, который намеренно спровоцировал арест Павла, чтобы остановить апостола и заставить его замолкнуть, Слово Бога не чувствовало никаких оков. И слава Богу, что сегодня, в наши дни, Слово по-прежнему возвещается миру. Далее прочтем 11 и 12 стихи.
Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Друзья мои, когда же мы умерли с Ним? Это произошло тогда, когда Он умер за нас около 2000 тому назад. Когда мы пришли ко Христу и приняли Его как своего Спасителя, Его смерть стала нашей смертью. Мы отождествляемся с Ним и воскресаем вместе с Ним к обновленной жизни. Это означает, что в этот самый день Он хочет прожить свою жизнь через нас посредством силы Святого Духа. «А если мы терпим, то с Ним и царствовать будем», — говорит Павел. Я лично считаю, что далеко не все верующие будут править вместе с Ним. Я верю, что этот стих сужает их число, ограничивая его лишь теми христианами, которые действительно пострадали за Него. И надо сказать, что лично я чувствовал бы себя очень неловко, если бы оказался на небесах на одном и том же уровне с апостолом Павлом, потому что я не претерпел тех страданий, которые выпали на его долю. Я верю, что этот стих относится к определенной группе христиан, которые действительно пострадали за Христа. Во времена Павла в римском мире было много верующих, которые приняли мученическую смерть. По некоторым оценкам, таких было около 5 миллионов. И они встретили подобную судьбу только потому, что отказались отречься от Христа. Но если мы отречемся от Него, то Он тоже отречется от нас. Это очень суровые слова, однако они показывают, что Павел верил, что без дел вера мертва, о чем говорил и апостол Иаков. То есть, друзья мои, апостол Иаков и Павел никогда не противоречили друг другу. Иаков говорил о делах веры, а Павел говорил о том, что истинная вера будет приносить плоды. Жан Кальвин выразил это так: «Спасает одна только вера, но спасительная вера не будет одинока». Давайте, друзья мои, будем помнить об этом, и пусть наша вера вполне соответствует этому описанию. На этом я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.